Я не знаю, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты